ла-ла, бахца джала, кальо докта йо, йо бихчан ис йо, ла-ла-ла, ле-лу-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла-ла, йо, йо, саме свекки дахкалле, йо, голетне стань, йо, веттаре, ла-ла-ла, ла-ла-ла,